0: This is your song. Son Crosos, Sérvalo. This is your song. Don't ever forget it.
1: Дорогой, он меня интересует только как артиста.